0: колба, слыхали? Он на хрена побегал. Котячий. Я не могу, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гегон.

Hep oviniz. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.